0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарид Мукимиев, выпуск новостей дня Таджикистана и мира, 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Продолжается рабочая поездка лидера нации в Сагдейскую область. В Душанбе пройдут Дни культуры городов и районов республики. США объявила о конце перемирия с Ираном. А теперь к основным новостям. 8 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мамали Рахмон, в рамках рабочей поездки по городам и районам Сагдейской области прибыл в Бабаджонкафуровский район. Здесь глава государства снял символическое покрывало с памятной таблички и дал официальный старт деятельности нового предприятия по производству муки для макаронных изделий при обществе с ограниченной ответственностью и «Руда Инвест». Предприятие построено в рамках реализации четвертой стратегической цели страны – ускоренной индустриализации с использованием внутренних инвестиций. Объект возведен на площади 2500 квадратных метров. Было сообщено, что новое предприятие оснащено современным оборудованием и обладает мощностью по переработке до 200 тонн пшеницы в сутки. С вводом предприятия в эксплуатацию 46 местных жителей были обеспечены постоянными рабочими местами. При этом средняя заработная плата работников составляет 3000 саваней. Отметим, что предприниматель взял на себя обязательство за счет доходов компании построить современное среднее общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 2500 учащихся с обучением в 2 смены. 8 июля в ходе рабочей поездки в Бабаджонкафуровский район лидер нации после открытия предприятия по производству муки для макаронных изделий в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию объекты социального, экономического и промышленного назначения. Вначале глава государства дал старт деятельности предприятия общества с ограниченной ответственностью «Сукдрохсос» в селе Гузион. Данное предприятие занимается производством асфальта, бетона, песка и щебня. Его производственная мощность составляет до 120 тонн асфальта, 120 кубических метров бетона и 80 тонн песка и щебня в час. Одновременно лидер нации в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию предприятие по производству кирпича общества с ограниченной ответственностью «Шарифов Н» в селе имени Дадабоя Халматова. Новое промышленное предприятие способно производить до 700 тысяч штук кирпича в месяц. Еще одним объектом, введенным в эксплуатацию в дистанционном режиме, стало дошкольное образовательное учреждение номер 11 в селе Унжи. Здание детского сада рассчитано на 300 детей и оснащено современными условиями для обучения и воспитания. Спортивным залом, учебными комнатами и комнатами отдыха, а также игровыми площадками. 8 июля президент Республики Таджикистан в свободной экономической зоне СУКТ ввел в эксплуатацию второй этап общества с ограниченной ответственностью «Сайри-СУКТ». Основное направление деятельности общества связано с производством малогабаритных электрических грузовых автомобилей, велосипедов и 18 видов детских игрушек. На новом предприятии с привлечением более 100 местных работников ежемесячно будут производиться 35 видов продукции, в том числе 250 малогабаритных электромобилей, 15 тысяч велосипедов и 30 тысяч различных игрушек. 70% готовой продукции предприятия будет экспортироваться за пределы страны. Отметим, что предприниматель Мирзо Умаров в свободной экономической зоне СУП, используя налоговые и таможенные льготы, импортировал из-за рубежа современное оборудование и наладил производство малогабаритных электромобилей под брендом «Сайр Моторс». Малогабаритные электромобили, произведенные в Таджикистане, способны проехать до 100 км после одной полной зарядки. Эти машины производятся с грузоподъемностью более 1 тонны и двумя посадочными местами, по желанию потребителей, с открытой или закрытой крышей. 11 и 12 июля в Парке культуры и отдыха города Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан пройдут Дни культуры городов Истаравшан и Нурек, районов Архор, Насири-Хусрав, Еван, Масчо и Дусти. Как сообщили в Министерстве культуры Республики Таджикистан, 11 июля в Парке культуры и отдыха имени Садридина Айни пройдет День культуры Фархорского района. В парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фердауси будут представлены культурные программы города Нурек и Иванского района. А в парке культуры и отдыха Кулиджавонон, или же Молодежное озеро, состоится День культуры Мачинского района. 12 июля в парке Ирам будет организован День культуры города Истаравшан, а в парке Низамедина Алишера Навуи – Дни культуры районов Дусти и Насири Хусрав. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также представлены содержательные культурно-развлекательные программы. Праздничную атмосферу создадут мастера искусств и творческие коллективы, которые исполнят патриотические песни, национальные музыкальные произведения, представят народные танцы и яркие театрализованные композиции. В первом полугодии 26 года установлена 1361 базовая станция, что на 67% больше, чем за аналогичный период 25 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник службы связи при правительстве Республики Таджикистан Исфандьёр Исадулло. По данным источника, в настоящее время в республике функционируют 18 380 базовых станций. Работа по их установке продолжается, и в 2026 году планируется установить еще 1850 базовых станций. Для обеспечения бесперебойной работы базовых станций и расширения доступа к высокоскоростному интернету в текущем году было проложено 383 километра волоконно-оптических линий связи, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В настоящее время общая протяженность волоконно-оптических линий связи в Республике Таджикистан составляет 10 611 километров, а в 2026 году планируется проложить еще 3387 километров таких линий, добавил источник. Международный аэропорт Душанбе в первом полугодии 2026 года обслужил 1 170 737 пассажиров, из которых 579 039 человек прибыли, а 591 698 человек вылетели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирский поток увеличился на 132 227 человек, или на 13%. Об этом сегодня сообщили в ходе пресс-конференции Агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. На конференции также журналисты проинформировали, что открытое акционерное общество «Таджик Эйр» в соответствии с поручениями правительства Республики Таджикистан возобновило деятельность, открыв несколько внутренних маршрутов, в том числе Душанбе-Куляб, Душанбе-Пинджикент, Душанбе-Рашт, Душанбе-Ховалинг и Душанбе-Харок. Всего по данным направлениям было перевезено 1424 пассажира, что на 426 человек или 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива, а также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть. В ответ Иран ударил по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Ранним утром, вечером вторника по времени США, Центральное командование США заявило, что американские военные провели серию мощных ударов по Ирану, чтобы нанести серьезный ущерб в ответ на возобновившиеся атаки на торговые суда в международных водах. Спустя несколько часов иранский корпус стражи Исламской революции начал ответную волну ударов по американским базам в регионе, заявив, что целями стали 85 военных объектов в порту Салман, в зоне ответственности 5-го флота США в Бахрейне, а также на авиабазе Али-Аль-Салем в Кувейте. Днем в среду президент США Дональд Трамп заявил в Анкаре, что для него прекращение огня с Ираном перестало действовать после нового обмена ударами. «Я думаю, что для меня это перемирие закончено. Я не хочу больше иметь с ними, руководителями Ирана, дело. Они просто мерзавцы, больные люди», — сказал Трамп в Анкаре, отвечая на вопрос журналистки о последствиях нового обмена ударами между США и Ираном. Официальных заявлений на этот счет ни Иран, ни США не делали. Однако цены на нефть после этих слов Трампа снова начали расти. В 2026 году на протяжении 6 месяцев мошенники пытались дозвониться до жертвы из города Барнаула почти 16 тысяч раз. Это рекордный случай за указанный период. Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае. Жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы, рассказали РИА Новости в сервисе МТС «Защитник». По итогам первого полугодия более четверти вызовов мошенников и спамеров пришлось на 5 российских городов. Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве. На втором месте – Краснодар, на третьем – Санкт-Петербург. Замыкают топ-5 – Новосибирск и Уфа. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17:00 на радио Таджикистан.
2: Радиои Таджикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
3: Баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? Тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? Ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? Пас ба радиои Таҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Мо барои рафъи хастагиву болида хотири шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа از دوشنبه تا شنبه برنامه آزمونی و فراغتی شام بخیر را با بخشای جالب و رنگین و ترانه های دلانگیز و تسکین بخش پیشنهاد می‌سازیم. شام بخیر، شام شما را گوارا می‌نماید.
4: تحولات و روندهای نوی گئوپولیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهم روز، شرح ژورنالیست، چشمانداز به افزای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان.
5: اظهارات نوبتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جریان همایش ناتو در انقره بار دیگر نشان داد که مسئله گرینلندیا از روزنامه سیاست خارجی واشنگتن بیرون نرفته است. اگر چند ماه پیش چنین می‌نمود که پس از مذاکرات دیپلماتی این موضوع تدریجاً کنار گذاشته می‌شود، امروز معلوم گردید که کاخ سفید آن را همان و همچون یکی از مسئله‌های مهم امنیتی ملی ارزیابی می‌کند. دونالد ترامپ در انقره اظهار داشت که دانیا برای تأمین امنیت گرینلندیا مبلغ کافی جدا نمی‌کند و محض همین عامل ضرورت نقش فعال‌تر ایالات متحده را به میان می‌آورد. با گفته او در اطراف این جزیره بزرگ کشتی‌های روسیه و چین فعالانه حرکت می‌کنند و این برای امنیت آمریکا اهمیت استراتژیک دارد. این موقع واشنگتن از چند جهت قابل تحلیل است. اولاً گرینلندیا تنها یک قلمرو یخپوش نیست. آن بزرگترین جزیره جهان بوده در بین آمریکای شمالی و اروپا جایگیر شده است. ماس از همین موقع جغرافی آن را به یکی از منطقه های مهم رقابت گیاپولیتیکی عصر 21 تبدیل داده است. با گرمشوی اقلیم و آب شدن یخهای آرکتیکا راههای نوی بحری تدریجان باز می شوند. این راه ها می توانند وقت انتقال مال بین آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را کوتاه نموده اهمیت بزرگ اقتصادی پیدا کنند. علاوه بر این، در گرینلندیا ذخیره های بزرگ معدن های نادر زمین، اوران، طلا و دیگر کندنی های فایده‌ناک موجودند. این معدن ها برای استحصال تکنولوژی های رقمی، تجهیزات حربی، ماشین های برقی و رشد ذهن سنی اهمیت کلیدی دارند. از همین جاست که رقابت دولت های ابرقدرت برای نفوذ در آرکتیکا روز از روز بیشتر می شود. دویم، واشنگتن سالهای زیاد در گرینلندیا حضور حربی دارد. پایگاه مشهور آمریکایی پیتوفیک یکی از مهمترین مرکزهای آگاهسازی پیشکی حمله های موشکی و نظارت کیهانی به حساب می رود. از این رو مسئله برای ایالات متحده تنها خصوصیت اقتصادی ندارد، بلکه بواسطه به نظام مدافعی آن وابسته می باشد. اما اظهارات پرزیدنت آمریکا برای کشورهای اروپایی پیام دیگر نیز داشت. او بار دیگر از آن انتقاد کرد که دولت‌های ناتو مسئولیت کافی برای تأمین امنیت دست جمعی به دوش نمی‌گیرند. این موقع سیاست چند ساله او را ادامه می‌دهد که مطابق آن کشورهای اروپایی باید خراجات مدافعی خود را زیاد نمایند و دیگر نمی‌توانند تنها به امکانات آمریکا تکیه کنند. در همین حال اکثر دولت‌های عضو ناتو بر این نظرند که مسئله‌های مربوط به صاحب اختیاری دانیا باید طبق حقوق بین‌المللی و با احترام به موقع خود مردم گرینلندیا حل شوند. کپنهاگن چندین مرتبه تاکید کرده است که جزیره فروخته نمی‌شود و آینده آن را تنها ساکنان آن معین می‌کنند. از نگاه سیاست بین‌المللی احیای دوباره مسئله گرینلندیا می‌تواند با مناسبت‌های داخلی ناتو تأثیر معین رساند. در سال‌های آخر ائتلاف کوشش می‌کرد که در شرایط بحران‌های جهانی از جمله رقابت گیاپولیتیکی با روسیه و افزایش نفوذ چین وحدت سیاسی را نگاه دارد. از همین سبب در عرفه همایش انقره کشورهای عضو آمادگی خود را برای جدا نمودن مبلغ‌های رکوردی به ساحه مدافع اعلان نموده می‌خواستند نشان دهند که ناتو هنوز هم متحد است. با وجود این سخنان ترامپ درباره گرینلندیا و این چنین تنقید او از شریکان اروپایی وابسته به موقع آنها در مسئله ایران نشان داد که بین واشنگتن و بعضی متحدانش همان اختلاف جدی وجود دارد. این اظهارات باز یک بار دیگر مسئله تقسیم مسئولیت در داخل ائتلاف را به میان آورد. در برابر این بسیاری از تحلیلگران بر آن عقیده‌اند که مسئله گرینلندیا نه تنها با مناسبت‌های آمریکا و دانیا، بلکه با رقابت گلوبالی بین سه قطب اساسی آمریکا، روسیه و چین ارتباط دارد. از این رو احتمال می‌رود صلح‌های نزدیک آرکتیکا به یکی از سمت‌های اساسی رقابت گیاپولیتیکی تبدیل یابد. برای جامعه بین‌المللی مهم است که چنین مسئله‌ها در دایره حقوق بین‌المللی مذاکرات دیپلماتی و احترام به صاحب اختیاری دولت‌ها حل کرده شوند. زیرا هر گونه تشنج نو در داخل ائتلاف‌های بزرگ می‌تواند به ثبات سیاسی و نظام امنیتی بین‌المللی تأثیر منفی رساند.

мирзо Абдулвахид Мунзими Бухороӣ, таваллуд 1294, аз таскираи садри зиё.